0: ее просто маска в моторной подключен.
1: Мы отправили просто маска при мотор, двигай под отпуш.
0: Отправила рабочая маска в подключен, более подключен, мотор, 3 на 3.